0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
1: Перестаньте зависеть от перебоев со светом. Переходите на солнечную энергию с компанией ZSCD. Официальный дистрибьютор гигантов индустрии Ryzen и Goodwee предлагает 4 умных комплекта для энергоснабжения вашего дома. Только сейчас объявлена эксклюзивная акция. Скидка 20% на 20 комплектов. Успейте купить свой комплект. Гарантия на каждый комплект 5 лет. ZSCD. Наш опыт – ваше спокойствие. Телефон в Душанбе 999-255-552.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из 3 сертификатов на 1000 сумани.
4: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj.
3: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию «Истеклолият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок 66-11. «Эмин Сармуя». Больше никаких трудностей.
6: Рахами телефона и дорая реклама.
7: Чилуяк, чилуяк.
6: Джони оча. Асори сихати тифл ва ояндай сори мифарзанд.
8: Шарики барнома «Комфорт Бэйби». Голибуни иқдоми навбати соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии «Комфорт Бэйби» .tj ва ё бо рақами 3344.
9: Модарони азиз салом. Мавзӯи имрӯзаи мо падару модар бояд дар тарбия як мавқеъ дошта бошанд. Ёни суҳбат мекунем. Барои мисол кӯдак ба модараш мегӯяд: "Модар, ман наметавонам телевизор тамошо кунам." Модараш дар ҷавоб медиҳад: "Не, вақти хоб шуд." Кӯдак ба назди падар меравад: "Падарҷон, ман метавонам телевизор тамошо кунам?" Падараш мегӯяд: "Хуб, як каме тамошо кун, раф." Шинос аст. Имрӯз дар бораи як масъалаи муҳим суҳбат мекунем. Оё падару модар бояд дар масъалаҳои тарбия ҳамеша як ақида дошта бошанд ё не? Ҷавоб: онҳо ҳатман дар ҳама чиз фикри якхела дошта наметавонанд. Аммо барои кӯдак қоидаҳои асосӣ бояд равшан ва мувофиқ бошанд. Агар падару модар дар назди кӯдак ҳамеша қарорҳои якдигарро бекор кунанд, кӯдак ин чизро метавонад нодуруст фаҳмад ва ҳатто аз ихтилофи волидон сӯи истифода кунад. Беҳтар аст ки қоидаҳои муҳимро падару модар бе ҳузури кӯдак маслиҳат кунанд. Барои мисол, вақти хоб, истифодаи телефон, аз ҳад зиёд хӯрдани ширинӣ, тартиб ва масъулиятҳо ва қоидаҳои рафтор. Ва дар охир як қоидаи муҳим: ҳеҷ гоҳ дар назди кӯдак ба якдигар беэҳтиромӣ накунед. Ин буд барномаи Ҷониоча. Ёдрас мекунед.

0: новом радио. Лучшие моменты. 16+. Три веселые штуки от Wake Up Show.
1: Первая штука о том, почему девочки такие девочки. История, когда переживаешь тяжелый период в жизни и смотришь на себя в зеркало. И такая: о, а зато я похудела. Классно. Стрессуем дальше.
2: О чем с тобой и говорили в вопросе «Не в тему». Все, что не делается,
1: естественно,
2: есть везде свои плюсы. Следующая штука. То чувство, когда на головоломке написано 3-5 лет, а ты решил ее за 2 дня.
1: Молодец какой.
2: Ну и все, как бы, вопросы. Тут надо 1-2 год писать.
1: Следующая штука. Просто вспомни выражение своего лица, когда люди начинают добавлять новых участников в ваши планы.
2: А это тут чего?
1: Ну, зачем? В смысле? Я хочу нормально расслабиться. А сейчас буду сидеть и думать, что мне говорить при нем.
2: Вот-вот.
0: Начни день на позитиве. Заряжайся по полной. С командой Wake Up Show и современными хитами. Wake Up Show. Слушай уже в следующем часе на новом радио. На новом радио. Каждый день. В каждом часе. С 10 утра и до 10 вечера. Слушай. Полчаса современных хитов. Без рекламы и разговоров. Запоминай. Только на новом радио. Каждый день. Меньше слов. Больше современных хитов. Твое утро звучит по-новому.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Горячее предложение в 3 цены по 8 сентября. Туалетная бумага «Папия» «Делюкс» 5,39 за 4 рулона. Средство для мытья посуды «Сорти» 2,90 за 450 грамм. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7.

0: заряжай утро позитивом. Wake up show. На новом радио. Wake up show. Что было перед? I woke up.
1: Что было перед?
2: Доброе утро, 8 часов 38 минут на новом радио. Подводим итоги. Мы просили тебя придумать фразу, вопрос или ситуацию, которая должна быть перед фразой. Не моя история, поживем. Мы выбрали самые интересные версии, сейчас будем их озвучивать. Итак, первая версия от Сергея. Когда вы в ссоре с женой, она приготовила ужин и зовет тебя.
3: Не моя история, поживем.
4: Сиди голодный.
2: Да, поголодный. Угу. Пойду шаурму себе куплю.
4: Ага.
2: А твое есть, я не буду.
4: Ну и
2: там может быть что-то подмешано не очень хорошее. Либо пересолило, либо переперчило.
4: Либо просто...
2: Что?
4: Плюнула. Никто так не делает, конечно, никогда.
2: Конечно, да.
4: Следующая версия от Милы. Когда спросила у парня, с которым встречаешься 10 лет, когда уже поженимся?
3: Не моя история, поживем.
4: Ну, согласна, рановато спросила.
2: Иди у детей спроси.
4: Нужно еще лет 5 подождать.
2: Да, да, обязательно. Когда уже в университет один пойдет. Следующая версия от Максима. Муха, вырвавшаяся из паутины.
3: Не моя история, поживем.
4: Вот так вот.
2: И паучок такой.
4: Лапки вот эти потирает.
2: Но у нас есть версия победитель, версия.

0: Studio Stories.
1: Звезды, которые находятся на башнях Московского Кремля, появились в середине 1930-х годов. Первая звезда украсила шпиль Спасской башни 24 октября 1935 года. А спустя неделю аналогичные символы установили на Троицкую, Никольскую и Боровицкую. Сделанные из нержавеющей стали звезды имели изображение серпа и молота, инкрустированные драгоценными камнями. Однако их судьба оказалась короткой. Первоначальная конструкция быстро потеряла привлекательность, а камни утратили блеск. 2 ноября 1937 года, ко дню празднования юбилея Октябрьской революции, старые звезды сменили на новые – рубиновые. Тогда же аналогичная звезда заняла свое место и на водовзводной башне. Современные звезды получили специальное остекление из рубинового и молочного стекол со вставками из хрусталя, которые позволяют сохранять яркий красный оттенок днем и обеспечивать подсветку ночью. Отключались звезды лишь дважды. Первый раз в годы Великой Отечественной войны, когда из-за требований светомаскировки Кремль погрузился в темноту. Вновь сиять они начали лишь утром 1 мая 1945 года. Второе выключение произошло значительно позднее, в 1996 году, когда режиссер Никита Михалков попросил погасить огни кремлевских звезд ради съемок исторического фильма «Сибирский цирюльник». Аудио сторис.

0: Маяк.
1: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету, мог слететь, как птица, в небосклон. Мог весь мир свалить на плечи и пойти к грозе навстречу, потому что парень был влюблен.

0: Audio Stories.
1: Термин «непа бэби» появился от слияния английских слов «непотизм» – кумовство, и «бэби» – ребенок. Чаще его применяют к потомкам знаменитых деятелей культуры, которым доступ в шоу-индустрию нередко обеспечивала помощь влиятельных членов семьи. Особый интерес к феномену «непа бэби» появился весной 2022 года. Тогда в соцсетях обнаружили, что любимица поколения Z Мод Апатоу, исполнительница роли Лекси Говард в сериале «Эйфория», это дочь режиссера Джада Апатоу и актрисы Лесли Манн. Дискуссия вокруг явления быстро превратилась в объект массового внимания и породила множество мемов, став поводом для статей ведущих изданий. Осенью 2022 года журнал New York Magazine выпустил специальный номер с броским названием «У нее мамины глаза и агент», посвященный дочерям известных актеров Голливуда, таким как Лили Роуз Депп, Зои Кравиц и Дакота Джонсон. Особенно заметным событием стал откровенный рассказ Лили Роуз Депп о трудностях восприятия ее таланта публикой. Она подчеркнула, что зрители склонны заранее считать ее провальной актрисой, либо списывать успехи исключительно на родословную. Стоит помнить, что карьера ребенка-звезды вовсе не гарантирует автоматический успех. Многие годами преодолевают стереотипы о своем происхождении, стремясь доказать собственную значимость вне контекста родительского наследия. Так, американская актриса Джейми Ли Кёртис откровенно говорила, что ее дебютная роль в фильме ужасов «Хэллоуин» была предложена ей именно благодаря известности матери Джанет Ли, которая сыграла в легендарном «Психо». Отголоски семейных традиций проявлялись и в истории семейства Болдуинов. Старший брат Алек прошел долгий путь от театральных подмостков Бродвея до масштабных проектов и телевидения, тогда как братья Дэниел и Уильям, несмотря на многочисленные проекты, так и остались в тени своей знаменитой фамилии.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки...

0: погоды.
1: По сообщениям сервиса Яндекс, 8 сентября в столице днем плюс 14, это максимум, переменная облачность, местами дожди.
0: Радио «Шансон».